вершинам. Секрет успеха, наверное, в сочетании мощного танцевального грува, цепкого припева и той самой атмосферы ночи, которая чувствуется буквально с первых секунд. Это как саундтрек для летней вечеринки, ночной поездки, ну или на

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

расположились пока на третьей строчке, но имеют все шансы оказаться на первом месте, но если этого, конечно же, захотим мы. Так что, если трек нравится и есть мнение, что он должен возглавить чарт, то заходи на наш сайт europaplus.ru и жми сердечко напротив хита. Итоги будут, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени под личным руководством Алекса Манулова. Не пропусти. И не пропусти хиты на Европе Плюс прямо сейчас. На подходе крутейшая коллаба Мадонна и Мартин Гаррикс, новинка Bizarre. И послушаем Али Фарбина, Рене Миллера, трек Body Talk. Не пропусти.

0: Rock.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер

электронная работа французского продюсера, которая уже собрала миллионы прослушиваний. И хочу сказать, что подобного плана ты всегда можешь найти в летнем вайбе у Кости Фомина каждый вечер по будням. Да, это просто идеальное место для послерабочего чила и возможность погрузиться в атмосферу вечернего пляжа, не выходя из дома. И вечер этого вторника не будет исключением, включая сегодня летний вайб в 20.00 по московскому времени. А прямо сейчас продолжим двигаться далее в компании Рехаба, проекта Vice и JP Купера по трек Jetplane. Но сперва дадим слово Леоне Калому Скотту. Хит Stay уже вот-вот на Европе+. Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, следующие полчаса музыка в режиме нон-стоп, так что погнали, нас ждут The Bowser, Magnetic.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

Артист из Америки 54 Ultra. В итоге получился легкий, яркий и невероятно заразительный трек, который хочется включить еще раз. Но сделаем это позже, пока послушаем Боба Синклера и Кайзу, Dance Hit I Can't Wait, еще KDDK, новинку Bambaleo и Bruno Mars'а хит I Just Might.

лето. А также новинками побалуемся: Джон Сами, Дево, Джулия Чёрч, Shades of Blue. И еще больше танцев: Кунгс, Тафилс, Лондон, Galaxy. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Радіус.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 6:00.

Теплые капли дождя. Можно, пожалуйста, сегодня без дождя, даже теплого? Можно побольше солнца? Надеюсь, небесная канцелярия нас услышит. Ну и точно, ребята, девчата, больше хитов, больше музыки есть для вас на Европе Плюс. Далее диско-версия Wonderful Life от Hertz и большой хит сезона Baby Doll Доминика Файка.

итальянский дуэт под названием Ave. Парни начинали на местной андеграундной сцене, вдохновлялись хип-хопом, уличной культурой, и сейчас их трек вирусится в интернетах. Мы, собственно, слушали его на Европе Плюс. Трек под названием Meet Me in the Dark. Далее еще один итальянский хаус-проект, трио Медуза, до этого поп-рок-герой Алекс Уоррен и его Fever Dream.

0: Run from sunlight, Dracula, Tame Impala, Jenny, о бегстве от солнца, о бегстве от реальности, но у нас, я думаю, другая история, мы навстречу солнцу бежим, да, новому дню открываемся, в тенях прошлого не прячемся, да? Мы молодцы. Сегодня вторник, 21 июля, и до финал часа на Европе Плюс Розе, Бруно Марс и Апати.
1: Лучший старт. Hügel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европа Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: В столице 7:00.
4: Европа Плюс.
3: Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем. День хоккея станут отмечать в России 22 декабря. И россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы, напомню, отменил Китай в прошлом сентябре. Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. Как пишет газета «Ру», сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Владимир Путин установил в России день хоккея. Он будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Как следует из указа президента, это сделано для популяризации развития хоккея. Уточняется, что дату выбрали в Министерстве спорта. Именно 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР. Первым победителем турнира стала тогда московская «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДКА, а бронзовые – столичный «Спартак». С этого вторника в столице начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, дневная температура 24-26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Почти такая же погода сохранится и завтра, а в конце рабочей недели станет прохладнее. Россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. По данным опроса ВЦИОМ, на первом месте по популярности шахматы. В них играет каждый третий опрошенный. Каждый двенадцатый назвал судоку, а шашки выбирают 9%. При этом 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнером, 18% играет дистанционно, а треть с компьютера. Кроме того, выяснилось, что почти каждому второму человеку не хватает времени на интеллектуальные игры.

В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55, в Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние у И. Тимур Бодров. С добрым утром!

Кусочная. Лавировали. Ну, вроде нормально, да, работает речевой аппарат. Зарядку артикуляционную сделал, и можно начинать. Летний У на Европе Плюс. Приветики. Да, я Тимур Бодров. Впереди у нас целое утро в компании друг друга. Хиты, улыбки, подарки. Буду дарить вам колонку, беспроводную, наушники. Будут, конечно же, денежки в игре на повышение. Прямо сейчас здесь BTS и их Swim. В Москве 7.04. Всем летнее.

0: наоборот.
1: В летнем ум на Европе плюс.
0: Не, ну вы помните, да, песня у Тейма Пала и Дженни «Дракула», там он от солнца бежит. Мы наоборот, ребята, не шипим на солнечный свет, шторы распахиваем, шагаем навстречу новому дню. И, конечно, шагаем навстречу игре на повышение. Игра на повышение сегодня после 9:00, и там тебя ждет сумма 2860 рублей. 2860 рублей – это самая отложенная сумма, после которой тебе стоит завершить, закончить поход по нашему денежному хранилищу. Подробности после 9:00. Ну и да, удачи в игре на повышение.

Мартин Гаррикс. Да, Мартин Гаррикс, нидерландский диджей-продюсер, помогал королеве попа в работе над пластинкой новой Confessions 2. Ну и, кстати, на альбоме этом есть и другие неожиданные коллабы. Например, есть совместка со Стромайо и дуэт с дочуркой Лолой Леон. Еще раз напомню, отзвучавшая работа называется «Bizarre». Окей, 7.19, точное московское. Скоро в летнем у Европоп тема «Stay». И, конечно, не пропустите гороскоп на сегодня, 21 июля.

Что мы имеем сегодня? Вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Сегодня у козерогов предложение удовлетворить жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Это круто. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

подарков хочу подарить тебе беспроводную колонку, но чтобы она досталась тебе, нужно узнать, опознать одну артистку, любимую нами. Вот сейчас озвучу факт о ней. Итак, слушайте внимательно. До того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски, а в песнях ее много иностранных фраз. Догадались? Молодцы. Значит, узнал, кто это? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Марина вместе с нами из Ростова-на-Дону. Марина, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики. Ну давай, три вещи, три ингредиента твоего идеального классного утра. Летнего микса, короче.
2: Солнце.
1: Солнце.
2: Хорошее настроение. И улыбки людей.
1: Слушай, ну давай хорошее настроение умножим на два, а то и на три. Вот, потому что ты на Европе Плюс, ты в Летомиксе, и я готов подарить тебе беспроводные наушники. Вот, достанутся они тебе, если ты опознаешь одну артистку, которую мы регулярно слушаем на Европе Плюс. Готовы слушать факт о ней еще раз?
2: Готова.
1: Давай, значит, до того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски, а в песнях ее, ну, достаточно много иностранных англоязычных фраз. Итак, Марина, о ком же идет речь? Есть идеи, есть варианты?
2: Я думаю, что это Зиверт.
1: Зиверт. Зиверт. Ну, давай проверим. Я сейчас включу Летомикс. И мы узнаем, права ли ты в своих догадках. Итак, слушаем. Абсолютно права. Выбирай колхоз, коммунистка. Так, абсолютно верно. Это была Зиверт. И на ваших ушах, глазах я с радостью отправляю к тебе в Ростов-на-Дону, Марина, наши беспроводные наушники. Ура!
2: Ура, ура! Спасибо, ура. Огромное! Значит, это так приятно! Утро доброе!
1: Да, это здорово! Это классно! Пусть улыбки тебя сопровождают не только утром, хорошее настроение и всегда, и днем, и вечером. Ну и главное, слушай Европу Плюс.
2: Будем!
1: Обязательно. Спасибо тебе, Ростов-на-Дону, привет. Мы, ребят, продолжаем это утро хитово. Слушаем Мичико, диджей Годжа и Джейсона Дерула.

0: Тили-тили, Тиесто, жених и невеста. Да, Тиесто. Тиесто и его напарница Брианна Грейс, конечно, ничего романтического между ними нет, вот, не связывает, зато ребята записали потрясающий трек Beautiful Places. Так, далее сменим пластинку в летнему, будет поп-рок подгон от Сомбра, послушаем 12 to 12 и не пропустите посвящение Бонни М, Барбаре Стрейзанд от Dark Sauce.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности в официальном.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми догами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Tour Motor Rus».
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Барбара Стрейзен.
1: Дуэт Дак Сос и посвящение народной артистке Соединенных Штатов Америки, певице, актрисе Барбаре Стрейзен. Я бы адаптировал этот хит. Например, Алиса Фрейндлих. Или Людмила Гурченко. По-моему, было бы неплохо, да, ребята? Здорово. Ой, фантазер. Ну и ладно, хорош болтать, нам пора лететь во второй час летнего. Там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки, еще больше подарков.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 8 часов. И вот он, Марат Бекмедов, и вот они новости.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Устную часть ЕГЭ станут внедрять постепенно. Проект российской полки в магазинах будет расширен и названы редкие имена новорожденных в Подмосковье. Об этом прямо сейчас. Итак, Рособорнадзор начнет разрабатывать модели устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В июне российские банки выдали 1 220 000 новых кредитных карт. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского показателя. Всего за второй квартал года россияне оформили около 4 миллионов кредиток, но объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем 2 года назад. Банки теперь внимательно оценивают кредитные истории клиентов. В Минпромторге сообщили о расширении проекта российской полки в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Механизм предоставит производителям преференции и позволит уравнять их с зарубежными конкурентами. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Каждый четвертый рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, одноклассники и бывшее руководство. Власти Подмосковья назвали самые популярные имена новорожденных в регионе. Среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Среди девочек София, Ева, Анна, Мария и Варвара. Как сообщил министр соцразвития области Андрей Кирюхин, с начала года доля новорожденных мальчиков в Подмосковье составила 51%. Среди редких имен Гектор, Евсений, Никодим и Спиридон. У девочек также есть необычные варианты Матрена, Феврония, Агафья, Берегиня и Александрита. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки, евро также в минусе 89.55. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе плюс летние УИ Тимур Бодров. С добрым утром.

эфирный день вредной пищи. Да, вот этого всего вкусного, но жирного, с сахаром, жареного. Вот. Хотя, с другой стороны, у нас этот праздник вредной пищи примерно каждый день, так что не будем на него тратить сегодня. Так, еще сегодня день Колли, день Гаспачо, и вот тут необычный праздник, день «Пригласите инопланетянина жить с вами». Вот, ну, давайте, высылаем приглашение Жанне Агузаровой или этой певице Глюкозе. Вот, а на Европе Плюс сегодня день хитов и подарков. Мы начинаем второй час летнего.

0: ноги, руки взад вперед.
1: В летнем пул на Европе плюс.
0: Мы же делали там утреннюю гимнастику, да, ребята? Ну или хотя бы танцуйте, как я, по утрам. Вот. И вообще, танцую всегда, танцую везде. Вот лозунг мой, Тимура Бодрова. Для танцев далее приготовил прикольный трек, называется «Hello, the sun is up, where you are». Вот. А еще в этом части «Кто куда?». «Кто куда?». Сгоняем с тобой в прикольное место, а я тебе подарю колонку беспроводную. Подробности обязательно последуют. Пока же в Москве 8.11. Всем летний ул.

ансамбля Portugal The Man. Окей, 8 часов 21 минута в столице. Продолжим хит-марафон в компании Вани Дмитриенко. Послушаем его ртуть и обязательно расскажу, что день грядущий нам готовит. Короче, скоро гороскоп в летнему.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Все бегут, бегут. Ко мне. Так, ребята, гороскоп. Сегодня у нас вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше. Ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблемы людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытие сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

хауса. Парни, кстати, придумали свой собственный жанр музыки, называется Scandi House. Scandi House. Типа такой микс прохладной северной меланхолии и теплого лета. Вот, треки с элементами ретро-диско и фанка. Ну, вы слышите сами, что я говорю-то, ну. Magnetic в эфире. Далее давайте расширим географию. Здесь появятся рокеры из Израиля, команда Temper City. И, конечно, будет кто куда. Отправимся с тобой в путешествие. Я подарю беспроводную колонку. Чтобы колонку забрать, осталось дозвониться. 745-6565, код Москвы 495.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Кто куда, кто здесь. А здесь у нас, между прочим, Надежда из Волга... О, нет, из Воронежа. Надя, привет, доброе утро.
2: Да.
1: Давай, поправь ведущего. Он сказал Воронеж же, правильно, да, Воронеж?
2: Все верно, Воронеж.
1: Вот, супер. Ну что, давай, Надя, у нас игра «Кто куда?». Прежде чем мы отправимся в путешествие, хочу спросить у тебя, какое путешествие твоей мечты? Город, может быть, страна, побережье, куда бы ты очень хотел бы попасть, и сделаешь это наверняка до конца жизни.
2: Я бы хотела в Китай попасть.
1: В Китай. О, я тоже не был в Китай. А ты в какой Китай поедешь? Вот так, чтобы загорать на Хайнань или по, я не знаю, Великой Китайской стене пробежишься?
2: По стене бы пробежалась.
1: Да, да. А лучше совместить, если вот получится, да, чтобы можно было и древние города посмотреть. Вот, и потом, если что, почилить, там, говорят, неплохой курорт. Так, Надя, Китай – это здорово, это прекрасно. Мы с тобой отправляемся сегодня в Италию. В Италию. Я расскажу о достопримечательности одной, а потом задам вопрос. Справишься с вопросом – получаешь беспроводную колонку. Итак, хватит загорать, купаться. Мы культурно обогащаемся, и мы сегодня в вечном городе, в Риме. Значит, в Риме находится знаменитый фонтан, куда по традиции бросают монетки, чтобы вернуться в этот замечательный город. Ну, это просто супер достопримечательность Рима. Побывать там или не побывать там невозможно. Как называется этот легендарный знаменитый фонтан? Два варианта ответа. Это фонтан Треви или магический фонтан Монжуика? Надежда, Надя.
2: Ух, ёлки-палки.
1: Ну давай. Фонтан Треви.
2: Пусть будет.
1: Какой фонтан пусть
2: будет? Магический фонтан.
1: Не слышу,
2: вариант,
1: что какой.
2: Пальцем в небо.
1: Давай еще раз.
2: Первый вариант.
1: Фонтан Треви, ты считаешь? Абсолютно верно! Ну, ребята, ну вы посмотрите, да, абсолютно, фонтан Треви, вот, красивое место, вот, вообще я желаю, Надя, чтобы ты и в Китай сгоняла, и вот на том самом фонтане Треви побывала, и когда ты там будешь, собственно, вспомнишь этот момент, эту секунду, когда ты о нем впервые, возможно, вот сейчас в эфире Европа Плюс услышала. Ну и самое главное, Надя, в любое свое путешествие обязательно бери беспроводную колонку, которую я дарю тебе, вот. Слушай, хиты Европа Плюс.
2: Спасибо огромное. Супер.
1: Спасибо тебе.
2: Всем хорошего дня.
1: Спасибо. Спасибо. Надя, спасибо тебе еще раз. Воронежу привет. Продолжаем хит-марафон летнего. Здесь The Weeknd и Take My Breath.

0: нужно думать хорошим, слушать хорошую музыку на Европе Плюс, короче. А второй час летнего УП финалем в компании Билли Айлиши Black Eyed Peas.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.

0: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция ДИС 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Рубрики, ты помнишь, как все начиналось? Самый первый блокбастер от Black Eyed Peas — это «Where is the love?». Кстати, тут Джастин Тимберлейк поет в припеве. Узнаете? Так, ну и хватит сводить old school'ы. Летим в наше прекрасное хитовое будущее. Начинаем третий час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столичное отличное 9:00. Европа, Европа плюс. А вот и Марат Бикметов, а вот и новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Водители смогут не предъявлять распечатку электронного полиса ОСАГО. В Миноборнауке рассказали о приемной кампании вуза, и большинство айтишников задумывались о смене работы. Об этом прямо сейчас. Итак, Верховный суд России разрешил водителям не предъявлять бумажную копию электронного полиса ОСАГО. К такому выводу инстанция пришла после рассмотрения дела автовладельца, которого наказали за непредоставление документов на дороге. Суд решил, что при оформлении электронной страховки водитель не обязан возить с собой ее распечатку. Сотрудники госавтоинспекции должны проверять наличие полиса с помощью доступных им электронных баз данных. Количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 миллионов к концу следующего года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как пишут ведомости, уже в первом квартале текущего года число поездок российских туристов в Китай увеличилось на 60%. Чернышенко отметил, что в прошлом году КНР посетили около 2 миллионов россиян, а Россию примерно 1 миллион граждан Китая. Больше 1 100 000 абитуриентов подали документы в высшие учебные заведения России. Такие данные о приемной кампании сообщили ТАСС в Миноборнауке. По традиции, самыми популярными поступающих стали такие направления подготовки, как информатика, вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания еще продолжается, поэтому число поступающих будет расти. Павильоны для экспресс-диагностики организма откроют в центре Москвы. Обследование в них займет всего 15 минут. За это время горожане получат не только оценку образа жизни и уровня физической активности, но и персональные рекомендации, как улучшить эти показатели. Такой формат экспресс-диагностики оказался востребованным у москвичей. Тестовый павильон, который работал в минувшие выходные на ВДНХ, посетили больше 5000 человек. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. О смене работы задумывались около 70%. Из них главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 260 тысяч рублей. При этом соискатели стали менее требовательно подходить к выбору нового работодателя. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел – 78 рублей 32 копейки, евро также в минусе, 89 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

Сегодня, кстати, 21 июля, Дере отмечает один из самых мощных футболистов планеты, сборной Норвегии, игрок Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд, сколько ему исполняется? 26 лет. Разумеется, я как человек от футбола далекий, узнал о нем, разумеется, из-за чемпионата мира недавнего. Но в большей степени, наверное, узнал после того, как в реки мои рекомендации залетел ролик с москвичкой-землячкой нашей Настей Костромитиной, которая феноменально похожа на норвежского бомбардира. Вот сколько? Там более 100 миллионов просмотров у ее ролика. Короче, погуглите в Яндексе. Настя Костромитина. Ну и да, Настя, привет. Эрлингу наши поздравления. А мы, ребята, начинаем третий час летнего.

0: такие откровения сталкера. Найду тебя во тьме, найду тебя, найду тебя. Это моя Мишель в летнем У. Ну, мне, если что, нравится упорство героини. Тем более, как там говорится, хочешь быть счастливым, будь им. А если хочешь 100% летнего кайфа каждый вечер после 20:00, то на Европе Плюс слушай...
1: Летний вайб.
0: Прямо сейчас пробник летнего вайба, демо-версия. С нами королева диско-попа Кайли Миноуг. Бессмертный хит «Love at First Sight».

Возможно, та самая любовь с первого взгляда, с первых аккордов. Кайли, роскошная Миноук и Love at First Sight. Ну и да, помни, летний вайб — это твой официальный легальный билет на лучшие пляжные вечеринки планеты, даже если ты сегодня вечером будешь в офисе или в пробке. Лови, слушай и наслаждайся тоннами самой классной музыки. Летний вайб сегодня на Европе Плюс стартует в 20:00.

Если и бомба, то бомбалео. Бомбический хит далее в летнему. Будем слушать Алекса Уоррена и его Fever Dream. Fever Dream. Вот. И, конечно, будет вневременной вечный хит «Афиша» в исполнении Тимура Бодрова. Дождитесь.

0: Гороскоп. Летним У.
1: И вот сегодня 21 июля, сегодня вторник. Овны, если захотите посплетничать, убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Ну, хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. И рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.
2: Лето!

хочу жениться, хочу веселиться. Медуза в летнему Don't Wanna Go Home. Вот, а ты, дорогой друг, подруга дорогая, не хочешь ли стать героем игры на повышение? Конечно же хочешь. Конечно же хочешь. Вообще, кто откажется забрать не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Все это в игре на повышение. Значит, хочешь стать ее героем? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: У нас тут Даша из Питера.

0: Даша, привет, доброе утро.
1: Привет, приветики. Привет, доброе утро.
0: Привет. Ну что, ты, говорят, одна из тех, кто 5:25 будильников с утра заводит. Вот.
1: Хочет... Нет, это
0: правда. Это правда? Это неправда. А как это происходит? Прям вот...
1: Это неправда.
0: Вот прям прозвонил будильник, и ты вот, и сразу встала. Сразу из горизонтального в вертикальное положение. Да?
1: Нет, нет, неправда, неправда.
0: А как это?
1: Долго раскачиваешься.
0: Долго раскачиваешься. Но много будильников тебе все равно не надо. Как бы и ты с нами. В...
1: Да.
0: И ты с нами в игре на повышение. Так, Даша, значит, здорово, что у тебя получилось дозвониться. Игра на повышение. Твой шанс забрать не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. У тебя будет одна минута, чтобы прогуляться по нашему денежному хранилищу. Будешь открывать ячейки одна за другой, но важно вовремя остановиться, потому что может быть ячейка со словами «стоп, игра». Если услышала «стоп, игра», значит все деньги улетели. И бонус, и отложенная сумма. Готова ли ты прогуляться?
1: Да, готово.
0: Погнали! Итак, первая ячейка, даже не буду спрашивать, открываем.
2: 1250 рублей.
0: Стартовая сумма 1250 рублей. Что говорит Даша?
1: Ну, думаю, надо еще рискнуть.
0: А, вот погоди, погоди, погоди, погоди, вот тут я тут...
2: Бонус от Озонбанка.
0: Ты посмотри. Сразу красивая сумма. 1250 и получается 11250. Идем дальше или забираешь деньги?
1: Заманчиво. Давай еще попробуем.
0: Ну, давай еще попробуем. Еще одна ячейка, говорит Даша.
2: 2660 рублей.
0: 2660 рублей. Что там дальше? Стоп-игра или еще одна ячейка? Даша.
1: Думаю, стоп-игра.
0: Стоп-игра. То есть ты не хочешь открывать еще одну ячейку?
1: Нет, не буду рисковать. Подсказку прослушала, поэтому рисковать не буду.
0: Ну, 3 секунды осталось. Даша, может быть...
1: Нет. Все.
0: Итак, Дарья из Санкт-Петербурга забирает 2660 рублей плюс бонус от Озонбанка, десяточка и общий выигрыш 12660.
1: Ура.
0: Даша, хочешь ли ты проверить, что было в следующей ячейке? Есть ли у тебя такое желание?
1: Да, есть.
0: Давай. Значит, если бы Даша открывала еще одну ячейку, то там было бы...
2: 2860 рублей.
0: Ну, разница 200 рублей. По-моему, все нормально, да?
1: Все. Да, по-моему, все хорошо.
0: Браво, Дарья! Поздравляю тебя с красивой победой, несмотря на то, что ты сегодня пропустила подсказку. Ты молодец.
1: Спасибо огромное.
0: Все, желаю тебе классного дня. Слушай, Европа Плюс, Питеру огромный привет, ладно?
1: Спасибо, да, обязательно передам.
0: Спасибо. Значит, ребята, чтобы стать победителем в игре на повышение, не пропустите, не проспите подсказку, какая сумма ждет вас. Я обычно говорю в 7 с копейками. Так что удачи и до встречи завтра в игре на повышение.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
2: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: You Left Me, I Went Deaf. Ну и да, ребята, вы помните, еще больше хип-хопа и рэпа есть на сайте нашем, europlus.ru. Там есть специальный поток, называется Европа плюс Урбан. Так, мы с Урбаном покончили на данную минуту. До финала часа Демьяну Давид, Next Summer и Englishman и Нью-Йорк в дэнс-версии. Короче, наслаждаемся.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
13: Вернем на...

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: yourself, no matter what they say. Короче, будь собой, все остальные роли заняты. Englishman in New York. Этой прекрасной песней мы финалим летнее У. Я, Тимур Бодров, вернусь к вам завтра. А вы пообещайте, что не пропустите сегодня летний вайб.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять утра на московских часах. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Госдума продлит гаражную амнистию. В ЦИК рассказали об установке камер на осенних выборах. И зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума продлит гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Услуга позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить капитальные гаражи и землю под ним. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия амнистии граждане оформили уже почти 250 тысяч гаражей и 500 000 участков под ними. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы отменил Китай в прошлом сентябре. Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Более 88 тысяч помещений в России оснастят камерами на единый день голосования. Об этом сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, это дополнительный уровень общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий, а также международным наблюдением. Напомню, в рамках единого дня голосования в этом году с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Госдуму. Апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии начнут в нескольких регионах. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет. Кроме того, разрабатывается модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Основой станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х годов. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid на 79%. Как пишет «Известия», для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Не менее уверенно распространяется и мода на винил. Продажи проигрывателей в стране выросли в разы. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки. Евро также в минусе 89,55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем удачного вторника.

0: не так давно, да, у меня аж язык уже все, потому что, ну, Мадонна. Перед ней как не робеть? Перед ней даже когда ты просто ее слышишь. По-другому невозможно. Недавно в перерыве на чемпионате мира по футболу выступала. Сейчас здесь на Европе Плюс специально для тебя. Совместная работа с Мартином Гарриксом, Bizarre. Впереди больше хитов, больше музыки. Heaven, Caitlyn Aragon, I Run. Сразу после Stay. Леони и Калум Скотт в твоих динамиках.
1: Disco X on the

0: Впереди полчаса хитов, рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Тейм Импала и Дженни Дракула совсем скоро. Чуть ранее группа Шаус и Won't Forget You. Также сегодня в твоих динамиках Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются.

0: неделя.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Plus.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НБФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 утра.

Если ритмичная латина, то только такая. Это Диджей Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди Мичико на радио номер один в России. Обязательно скачивай наше приложение Радио Хаб, нажимай на кнопку Европа Плюс, слушай хиты чаще и где бы ты ни находился. Кроме того, помимо прямого эфира и трансляции со студии, там есть 9 свежих, новых, прекрасных, чудесных музыкальных потоков. Я лично рекомендую рок и кей-поп послушать, но там вообще найдется все на любой вкус. Мы ждем тебя там. Также забегай на наш сайт europlus.ru и в группе ВКонтакте. Мы тоже тебя ждем. Рианна впереди, Unfaithful сразу после Self-Aware, Empire City в твоих динамиках не пропускай.

Иногда достаточно одной песни, чтобы сменить настроение. Будто открыл окно после долгой жары. Это Кевин Харрис и Джейси Satisfy на радио номер один в России. Впереди больше хитов, которые помогут превратить обычный день в маленькое приключение. Икону поп, I love it, сразу после Эбен. Hello в твоих динамиках.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что послушаем. Обязательно Broken String, Alan Walker, Isabelle Milkman и Катрин О'Райан. Также у нас впереди Фуши и Deep End. Чуть ранее остальных Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk. Вся эта красота уже в следующем часе на Европе Плюс. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 12 часов дня.

только для двух случаев. Чтобы почувствовать момент и насладиться, и набрать скорость для следующего рывка. Это «Градусы», «Европа плюс». Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Файк появится совсем скоро. «Baby Doll», сразу после «Дуа Липы», «Иллюжн» на «Европе плюс».

Bad Bamba Layla in your heart вместе с KDDK на радио номер один в России. Что нас ждет далее? Вернее, кто? Конечно же, Kendrick Lamar и Season PTA Luther. Сразу после Алекс Уоррена, Fever Dream в твоих динамиках не пропускай.

0: Иногда ты можешь столкнуться с какой-то проблемой и подумать, ну и что же это такое, что же мне делать? Все разрушилось, все пошло не так, как я хотел. А я вот слышу песню «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man на Европе Плюс. Каждый раз думаю, ну «Феникс» же сгорел поначалу. Он сгорает, чтобы потом возродиться и взлететь еще выше. Так что любые сложности — это всегда подготовка к лучшим временам. Помни об этом. Миша Зайцев меня зовут, Timbaland впереди, One Republic на фите «Apologize». Сразу после «Sorry, I'm here for someone else» Benson Boone в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории.

0: finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем.

0: вашего друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Тебе

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО. Банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: большущий хит. Классная совместная работа. Timbaland, One Republic, Apologize на радио номер один в России. Но на самом деле никогда не поздно извиниться, если у тебя действительно есть чувство к человеку. Больше хитов впереди. Летим вперед на Европе Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Москве час дня. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Добрый день всем. Китай продлил безвизовый режим для россиян. Водители могут не предъявлять электронные полисы ОСАГО, и минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Об этом прямо сейчас. Итак, Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Ранее он действовал до середины сентября текущего года. В Пекине подчеркнули, что взаимное продление безвизового режима укрепит дружбу между странами и упростит поездки граждан. Россияне могут без виз находиться в КНР в течение 30 дней. Число безвизовых въездов не ограничено. Напомню, накануне Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг рекордного показателя в 203 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на Росстат пишут «Известия». За год разрыв увеличился на 11%. Это связано с разницей в размере зарплат. Индексация на 10% для северных регионов дает прибавку почти в 25 тысяч рублей, а для жителей Кавказа менее 5 тысяч. Сейчас проживающие на Чукотке в среднем получают около 250 тысяч рублей, а жители Ингушетии – 47 тысяч 600 рублей. Верховный суд разрешил водителям не предъявлять бумажную копию электронного полиса ОСАГО. К такому выводу инстанция пришла после рассмотрения дела автовладельца, которого наказали за непредоставление документов на дороге. Суд решил, что при оформлении электронной страховки водитель не обязан возить с собой ее распечатку. Сотрудники госавтоинспекции должны проверять наличие полиса с помощью доступных им электронных баз данных. Москва-Сити и Ботанический сад стали самыми популярными станциями МЦК в этом году. В лидерах также Ростокина, площадь Гагарина и Кутузовская. Как пояснили в Дептрансе, на этих станциях удобно всего сделать пересадку, поскольку рядом проходят линии метро и МЦД. Всего с начала года пассажиры совершили 75 миллионов поездок на МЦК. Интервал движения поездов в часы пик сократился, что сделало поездки более предсказуемыми. Прошлая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Минимальная температура составила плюс 19,2 градуса. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ранее самая теплая ночь со значением плюс 19,1 градуса была 3 июля. Между тем, текущая рабочая неделя в столичном регионе отметится осадками и понижением температуры. Завтра и в среду осадки приобретут эпизодический характер, причем будут они лишь в отдельных районах. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки, евро также в минусе 89,55. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем прекрасного дня.

Shades of Blue, John Summit, The Vault и Julie Church на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Ларин появится совсем скоро. Warning Signs сразу после Леони и Калм Скотта. Stay в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

отреставрированная версия индийской картины «Запределье». По мнению критиков, это один из самых визуально совершенных и при этом недооцененных фильмов века. Картина заслуженно считается вершиной в творчестве Тарсема Сингха. В общей сложности он проработал над ней 17 лет. В центре сюжета каскадер Рой Уокер, который после травмы

звезды посредством художественной воли отпечаталась в истории. Всего в экспозиции больше 20 работ – это живопись, графика, видео и инсталляции, созданные за последние полвека. На сцене театра «Док» на Лесной сегодня спектакль «Мертвая волна». Действие разворачивается в южном курортном городке в отеле «Золотая рыбка», куда съезжаются отпускники в предвкушении отдыха мечты. Но на противоположном берегу «Мертвая волна» уже уничтожила все. Спектакль, балансирующий на грани игрового и документального театра, исследует вредоносность искусственного интеллекта, поколенческие конфликты и попытки закрыть глаза на надвигающуюся катастрофу. Начало в 8 вечера. Музей декоративного искусства с большим размахом отмечает свое 45-летие. Празднование проходит под вывеской фестиваля «Русский кот». Все события бесплатные. Также сегодня можно совершенно свободно посетить сам музей. В афише чаепитие с Татьяной Толстой, чтение детских книг с Александром Олешко, иммерсивные экскурсии, премьера хореографического перформанса и мастер-классы. Главным событием вечера станет выступление оперной дивы Хиблы Герзмава в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова в музейном саду усадьбы Астермана. В программе известные хиты 20 века в необычной джазовой аранжировке. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: На самом деле, действительно, столько beautiful places вокруг, как Тиесто и Бриана Грейс поют нам в своей песне. Может, например, вспомнить, что говорил Марат Бекметов в нашей афише, выбрать, куда сходить сегодня, да. Или, если просто не хватает вдохновения для создания красоты, можешь зайти на наш сайт europlus.ru, почитать новости, послушать самые главные песни к этому моменту в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Мы везде тебе будем рады. Three Doors Down впереди, Here Without You, сразу после Сэма Фелда и Окс. My Heart Goes в твоих динамиках, не пропускай.
1: Реклама.

0: OBank.100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
11: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллионов друзей.
11: Плейлисты «Европа Плюс».
12: Новинки.
11: Видео со звездами.
12: Гороскоп.
11: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
13: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
14: Подпишем.
15: Это Антон Камолов, Артур
16: и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
15: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.00.

жаркого летнего под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а вот дальше с нами Эйва Макс, Ваня Дмитриенко и хит лета 2026 «Мичико». Целая коллаборация диджей Годжо, Джейсон Друло и Мелоди уже совсем скоро.

0: kp.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: вам их выступление в финале, в перерыве финала чемпионата мира по футболу, а?
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+. Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
1: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
2: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
5: Да.

и попавшие в чарты, Лиза назвала честным отражением боли без ложного оптимизма. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: 17.50 в Москве, и у нас в самое ближайшее впереди сначала Маккензи Аромба, затем классный хит, очень такой прям цепляющий, Read All About It, это профессор Квин и Эмили Санде, они уже скоро.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой.

0: шансу быть. Точка.банк.
1: АО .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь больше хитов и больше музыки.
4: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
2: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
4: Заходи на сайт europaplus.ru
3: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.

люди по всему миру. В большинстве случаев это форма низкочастотного тиннитуса, фантомного звука без внешнего источника. Таких людей на планете 4%. В редких случаях гул может иметь внешние источники, вентиляцию, транспорт или ветер. Феномен известен с 70-х годов и требует дальнейшего изучения. Наука пока недостаточно понимает природу этого явления. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

красиво звучит, а? И как бы это красиво звучало в акустике здесь, на Европе Плюс, а? Ну, я надеюсь, что это случится в новом сезоне. Будем ждать этих ребят с акустикой в нашем эфире. Это Майя Мишель и «На малиновой луне». Кстати говоря, если ты пропустил их прошлую акустику, я тебе настоятельно рекомендую послушать ее с хором. Это было что-то невероятное. Где это можно сделать? На нашем сайте europaplus.ru в любое мгновение, ну а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Добро пожаловать! Ну а в ближайшее время скажем добро пожаловать.

Я предупреждал, что будет не просто прекрасно, будет восхитительно. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И сегодня с 8 до 10 на Европе Плюс вот такой вот классный, приятный музыки будет дофига. Это я точно говорю, потому что

0: запас, порядки и правила его предоставления, видах привилегий доступны на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Плейлисты разных стилей и направлений.
3: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
5: А котики?
3: И, конечно, котики.

Арктик, да. Этот трек, я думаю, что запросто могу встретиться нам в летнем вайбе. Но я посмотрю, что у нас там есть от этих ребят. Ну и, естественно, для тебя это сыграю уже в следующем часе. Ни в коем случае не пропусти этот момент. Кстати говоря, меня зовут Фомин, и мы с вами двигаем вперед туда, где еще больше хитов, больше музыки. Джонни, Федук и Лето, но прежде супер хит на все времена. Бенаси Бразерс и Every Single Day. Скоро.

Припев просто блеск. Прямо сейчас Джонни, Федук и Лето на Европе Плюс. Лето, кстати говоря, ты проводишь с нами с радиостанции номер один в России. И это можно делать в своем автомобиле с радиоприемником, да? Можно дома при помощи умной колонки. А можно просто установить новое приложение Европа Плюс Радио Хаб и быть с нами везде. 24 часа в сутки, 7 недель. Можно смотреть лайв-трансляции, слушать музыку, обновлять. Ничего не надо. Скачай новое приложение Радио Хаб. Полностью бесплатно, без регистрации. Добро пожаловать, установи его и будь с нами ежедневно.

0: До сих пор слушаю этот трек с большим-большим удовольствием. Да, мастер, ну мастер, топовый диджей, легенда. Тут можно сколько угодно эпитетов подбирать, и все они будут правильными. Тиесто на Европе Плюс, Брианна Грейс и Beautiful Places. Дальше, музыки классной будет еще больше. Она будет еще и солнечная, еще и летняя, еще и легкая. В общем, все это впереди, потому что летний вайб на подходе. Ну а до финала этого часа Sophie and the Giants и Shut Up and Dance.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов.

0: при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финал часа на Европе Плюс. Маклмор и Райан Льюис. Can't Hold Us. Дальше хитов будет много, и все они будут летними.
1: Не обновляй старые. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 8.

расслабиться и почилить. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, ну и в ближайшие 120 минут мы будем с тобой отдыхать и попытаемся все-таки расслабиться, да, то, о чем говорили чуть раньше. Хотя во вторник это все еще тяжело, правда ведь? Я понимаю, рабочие вопросы, будни и до конца недели еще, ну, ой-ой-ой. Но! Ничего, доберемся до пятницы, это 100%, но пока не будем, давайте так, забегать далеко. Для начала посмотрим, кого стоит ждать в первой части летнего вайба на Европе Плюс. Итак, впереди Джон Саммит и Юлия Чарч, Shades of Blue. Прежде появится Бакар, Хелен Бек. Ну и стартуем с Эдисон Рае, Fame is a Gun, прямо сейчас.

Йонасу, он же Йонас Давид Крёпер, известный всему миру под, собственно, своим псевдонимом Йонасу. Да, немецкий диджей, продюсер, в Берлине живет, записывает там музыку, получает удовольствие. А вот этот вот сингл, кстати говоря, сколько, 5 лет тому назад, как раз-таки в июле, попал в пятерку лучших Великобритании и Ирландии. В июле 21 года все это произошло. В общем, хитовый трек, правда, действительно, мне очень нравится, звучит великолепно, бомбически, и такой музыки сегодня в летнем вайбе будет предостаточно, поэтому устраивайся поудобнее, я могу тебе предложить в ближайшие 15 только топ, например, Ava и Meet Me in the Dark. Прежде появится Оскар Энтон и история, которая, ну, точно не пройдет мимо тебя, поверь, прямо в сердечко, звучит тоже на все 10 из 10. Ну и Little Dragon, послушаем диско Dangerous уже скоро.

0: классно.
1: Да, это здорово. И да, этот трек запросто может быть лидером нашего Еврохит Топ 40. Эйва и Meet Me in the Dark. Только что здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну и этот трек, конечно же, можно и нужно поддерживать на нашем сайте в разделе Еврохита, чтобы в ближайшую пятницу он засветился, я не знаю, ну, в первой пятерке хотя бы, почему бы и нет. Поэтому добро пожаловать на наш сайт. Всегда рад как старым друзьям, так и новым знакомым. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и можешь пользоваться еще и приложухой нашей, Радио Хаб. Добро пожаловать. Можно там вообще слушать любую музыку. 8 потоков. Все, что душе угодно, в любом настроении, в любое время суток, в любую погоду. Это можно и нужно. Ну а в ближайшее время я говорю можно и нужно. Calvin Harris, Jazzy, Superhit, Satisfying. Прежде появится Willow и Wait a Minute. Ну и Kylie Minogue тут тоже появится. И этот трек ты точно знаешь. И я уверен, что для многих он является главным в карьере Kylie Minogue. Что же за история? Ну, скоро мы это вместе с тобой обязательно выясним.

0: и один из самых высокооплачиваемых музыкантов этого мира, по крайней мере, на данный момент точно. Именно он и Satisfy прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс до финала этого часа Astrid S и Dance, Dance, Dance. Все это скоро будет в твоем радиоприемнике. Сделай его громче. Летний вайб.
1: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2.5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишем.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: самого часа летнего вайба на Европе Плюс и Astrid S, Dance, Dance, Dance. Дальше у нас с вами еще есть целых 60 минут на то, чтобы посидеть, почилить, послушать классную солнечную летнюю музыку. Ну, в общем, делай приемник громче, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс, New, новые хиты, прямо сейчас.

уже 9 вечера. Ну что, погнали, это вторая часть летнего вайба на Европе Плюс, это Фомин, и у нас с вами, ну, 59 минут точно есть на то, чтобы послушать классную музыку, отдохнуть, расслабиться, это очень необходимо, это очень нужно сегодня во вторник вечером. Даже честно скажу, день сегодня у меня был, ну просто вынеси голову, потом заберешь. Я надеюсь, что только у меня. Надеюсь, я собрал сегодня все. У тебя все было легко, как перышко. Все прошло хорошо, гладко, без задоринки, без стучка. И все понравилось. Но чего я не могу сказать лично про свой день. Но сегодня к вечеру как-то отпустило, стало полегче. Ну и музыка в этом деле, естественно, помогает. Что поможет в ближайшее время? Ну, конечно, королева поп-музыки. Куда без нее, совместно с...

бегу сюда в студию, если слышу ее в эфире. Это Rex Orange County. Послушаем Amazing. Ну а стартуем этот час с Madison Avenue и Don't Call Me Baby. Прямо сейчас. Погнали!

суперхит прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Но тут это не громкое слово, это действительно факт, потому что это королева поп-музыки Мадонна, это диджей номер один в мире по версии DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс, ну и история под названием Bizarre. Я думаю, что есть шансы у этого трека и в Billboard залететь повыше, и в нашем Еврохите засветиться, поэтому тут без вариантов. Все-таки Мадонна не так часто радует нас новыми релизами, и в этот раз тут просто пушка-бомба-разрыв. Я думаю, что надо ждать еще чего-нибудь, надо обязательно ждать от нее новых каких-то треков, потому что, как вы знаете, если поперло, то надо делать до конца, и Мадонна в этом плане, конечно, подкованная девушка. Ну и, естественно, я тоже подкован, у меня тоже есть продолжение, я вам обещал The Bauhaus. Я думаю, что слово свое сдержу в ближайшие 15-20 минут. Эти ребята норвежцы обязательно появятся в нашем эфире. Но прежде Зара Ларсон, Lush Life. Скоро. Оставайся. Летний вайб. Европа плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

нежнейшая история прямо сейчас на Европе Плюс в летнем вайбе. Это Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. В столице уже 21:34. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Ну, нельзя сказать, что вовремя, но время на отдых еще имеется. Поэтому в ближайшие минуты мы этим обязательно займемся. Но прежде напомню всем тем, кто собирается сейчас, может быть, на боковую, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летние игры, подарки, классная музыка, компания, то, что надо. Ну и, в общем, все то, что так необходимо с утра пораньше просыпать.

Как же здорово звучит эта история. Я говорил о том, что норвежцы в этом сезоне просто бомбически себя проявляют, как в футболе, так, естественно, и в музыкальном плане. The Bouse только что здесь на Европе Плюс, Addicted to Your Love. Ну, нравится мне этот проект, и я думаю, что очень скоро он залетит и в наш основной эфир. Было бы прекрасно получать такую музыку ежедневно, не в рамках летнего вайба, а вот в рамках летнего вайба до финала этого часа будет кое-что интересное. Боб Синклар и Cinderella, но прежде Disclosure и Сэм Смит. Omen. Скоро. Let

0: Час на Европе Плюс завершает летний вайб на сегодня. Синдерелла, это просто выше всех похвал. Я думаю, что с Бобом мы еще в летнем вайбе обязательно встретимся. И не только в летнем вайбе. Поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс. Мы идем в новый час. А завтра в 8 вечера все повторим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: прозвучал на Coachella. Ну а дальше понеслось, поехало, по всему миру погремело. Ну и сейчас, естественно, продолжает греметь из каждого холодильника и утюга. А ты не слушай ни холодильник, ни утюг, слушай Европа Плюс. Причем можно это делать при помощи нового приложения Radio Hub. Можно скачать его, установить абсолютно бесплатно. Ну и бонусом получить еще 8 потоков под любое настроение и под любую погоду.
1: Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

истории, которые мы любим. И, естественно, эти истории здесь, на Европе Плюс. В ближайшее время я точно могу гарантировать, что мы услышим с тобой невероятный трек, который я очень люблю, и Флярок, и Not A Day. Но прежде Temper City и Self Aware. Это скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

утро прямо сейчас на радиостанции номер один в России Talk to You. Приветствую всех, кто пока еще не спит. В российской столице уже 23:32. Ну и мы с вами приближаемся к середине недели. И это всегда приятно, это всегда хорошо, потому что дальше неделя пойдет побыстрее, повеселее, настроение станет позвонче, музыка станет посолнечнее, правда ведь? Потому что завтра нас ждет всех летний вайб. И этот самый летний вайб ты можешь послушать в нашем новом приложении Radio Hub. Да, скачай его в свой смартфон абсолютно бесплатно.

подожди. Джонни, Федук и Лето. Ну и суперхит от Алана Уокера, да, Broken Strings. Вся эта музыка здесь на Европе Плюс уже очень-очень скоро.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

Meet Me in the Dark. Прямо сейчас. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов, но мы с тобой тоже. Тоже встречаемся, когда за окнами темно, когда dark, но наши помыслы исключительно светлые. Да, насладиться лучшими мировыми треками здесь на Европе Плюс. А это всегда пожалуйста. Больше кодов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется диско, электро, попа, то встречай Тайм Импалу и Дженни с вещицей Дракула. Если жаждешь поп-рока, то обязательно послушай Бенсона Буна с историей Sorry I'm Here for Someone Else. Но вот за дэнс-поп будет ответственно Риана. Суперхит Don't Stop the Music совсем скоро. Никуда не уходи.

0: только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Келвин Харрис и Джези с темой Satisfy. Прежде здесь появится диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. А еще лови суперхиты от Tokyo Hotel California Nights. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится BTS, Flo Rida и многие-многие другие. Полетели.

0: infoplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

Джесси с потрясающей хаус-темой Satisfy прямо сейчас. К слову, в этом году Келвин посотрудничал с рокером из группы Kasabian. Вместе ребята выпустили трек Release the Pressure. Тоже, надо сказать, классная вещица.

на досуге зацени. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Moss, новинка Hello, the sun is up, where are you? На подходе трек летний, легкий, мелодичный. Слушаем обязательно. Прежде ловите Тиесто и Брайну Грейсу с мощной темой Beautiful Places, а также Кендрика Ламара и Сизе с суперхитом Лютер здесь, на Европе Плюс. Disco X.

смотрите Sun is Up, Where Are You, шикарная летняя новинка прямо сейчас, запоминающийся трек, точно достойный твоего личного плейлиста. Но вот еще больше запоминающихся треков, которые можно послушать, заценить и добавить себе, можно найти в летнем вайбе здесь на Европе Плюс. По будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для тебя самые горячие ритмы в разных стилях. Подключайся и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, градусы на ресницах, Audio Souls Dance Floor, а также Леони Колумб Скотт Стив впереди на радиостанции номер 1 в России. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В каждом слове истина. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса. Здесь на Европе Плюс. Впереди огромное количество топовых артистов, слушать которых мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс. В лови несколько тизеров. На подходе The Bauza с вещицей Magnetic. Прежде здесь появится Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix. А еще встречает Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Jonas Brothers, Anime AJ и многие другие. Продвигаемся.

Зачастую что-то радостное, что-то солнечное создается в совершенно противоположных условиях. Да, парни из группы The Bouse в интервью сказали, что написали летний трек Magnetic в январе 26-го, когда была снежная буря и минус 15 в Норвегии. Да, вот так вот. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Вдарим немножко классного хаоса. Здесь от Мисс Хюшель, Email Angel и Ultra Nate с темой Moving to the Sun. Прежде лови нетленку в стиле диско от Mojo, Lady. А вот еще раньше с нами банда Temper City. Трек в жанре альтернативный рок Self Away уже через мгновение здесь на Европе+.

группировки уже лет 21, который вышел не так давно, в июне. А вот этот хит «Moving to the Sun» Хьюжель записал вместе с Email Angel и Ultra Nate. Круто! Очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Ваня Дмитренко и поп-рок тема «Ртуть». DNC, Dance Pop Funk, история Kissing Strangers, а также Dave Attempts и хип-хоп, супер-хит Rain Dance впереди. А, ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков, совершенно друг на друга не похожих и доступных 24/7. Залетай и заценивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь на Европе Плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Tame Impala и Джонни с темой Dracula. Прежде с нами диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Ride. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Black Eyed Peas, Ava Max и многие-многие другие. Наслаждайся.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее утро.